0: Медицинская поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки пока пчела.
5: Вот.
6: А если трума?
5: Нет, трубу.
6: Рахат тут трубу.
4: Рахат тут трубу.
6: Он говорит, рахат тут трубу. Мама? Мама, стенка идет. И тут там было хуже пору.
5: Давай, тамам, пусти.
6: Тамам, да, сама?
4: Чё, поспай.
5: Поспай, мне.
4: Аш.
5: Аш.
6: Синенькая, не спишь?
5: Аш. Аш. Просто на биржан курим был.
4: Сын, хочу уйкен курит.
5: Уйзин аш, уйзин аш, уйзин аш.
4: Сын, хочу уйкен курит. Сын, хочу уйкен санайт бол.
5: Ой, молодец. Хорошо, Анна. Я, я, я, аш.
4: Өзің ашсай?
5: Аш, өзің аш.
4: Тілім шар.
6: Мам, әстеме.
5: Я, я, я.
4: Тілім шар.
5: Аш.
7: М, Ү, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М, Ү, К.
8: Расплывается, не видно?
7: Да, да.
8: Последние две срочки
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь, другие классы читаем?
7: Б, К, Ш, К.

0: No, pues un puchi no cuesta nada, pues está muy bien, se ve bien, papá.
1: Мені вроби 4881 ведущий в ямка. Я дежу по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой маршрут готов до СП Вахнарка. Пробуй. Планировый план работы с первого, выезжай за Манерова третий, маршрут вам готов.

0: когда сегодня терапевты покажете? Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт наш.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Сюда,
1: да?
2: Да.
1: Справа. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже. И сюда отдают, сказали.
1: Ну, вот и вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можешь сесть. Получается, все за 14 дней минимум.
1: Ага.
2: Ну, двух недель достаточно будет.
1: Ага.
2: Фуконазол, потом охраняю антибиотик, чтобы...
3: Сюзели дядю доктор Казар. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарай ма?
4: Үгі.
3: Қазір футболканыз шешіп, аяқ киіміңіз шешіп, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салай түсімді да.
4: Үгі.
3: Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
5: Барлығы жатыс құдарың нормалын дейді.
3: Жоқ, сізде екі, үш, пачте барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек байды. Пока емделес, содан кейін барып неғылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Скоро, короче.
6: Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
7: Только
6: я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
7: Перепилил.
6: Перепилил, надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Одинаково?
4: Одинаково.
8: Угу. Вот так вот?
4: Тоже есть.
8: Ага, так.
4: Тоже есть.
8: Так.
4: Есть.
8: Хорошо.
6: У него речь заторможена, бывает молотит
8: вот
6: не чувствуем? То, что надо. Вообще не то, что.
8: Вот так одинаково?
6: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
8: Ага, где хорошо, где плохо?
4: Ну, здесь как-то...
6: Временами мозг, видать, отключается или что?
8: Люся Михайловна, тихо.
6: Угу.
8: Мешаете.
6: У него живот такой был.
8: Вот, вот так вот чувствуем? Здесь.
4: Да.
8: Вот так вот чувствуем?
4: Да.
8: Хорошо, вот так вот, вот чувствуем?
4: Да, остро.
8: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
6: Что тогда, когда нет. Я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
8: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
6: Рука сломана правая, левая тоже порезана.
8: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
6: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредит.
8: Угу, хорошо.
6: А ну, человек, знаете как говорится, сама вся на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
8: Аллергии есть или нету?
6: Нет.
8: Язва, гастрит есть, нету?
4: Нет.
6: 12-перстная язва. Че ты молчишь?
8: Сахарный диабет есть или нету?
4: Нет, нет.
8: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
4: Нет, тоже.
6: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
8: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
4: 2 года.
8: 2 года. Как легли, да, получается?
6: Да.
8: Правильно?
6: Да,
8: правильно?
6: Да, да.
8: После
6: да.
8: Инсульта.
6: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне, почему он падает?
9: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
6: А как он повредил? То, что упал,
9: кровь,
6: ударился?
9: Кровь там у него. Инсульт у него.
6: В сердце, да? В сердце.
9: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
6: Да, он вот так идет, да.
9: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
6: В мозгах
9: работа,
6: именно.
9: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
6: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. Он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что? А мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь, в приют какой-нибудь. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
8: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
6: Полных 64. 65.
8: Ну, он уже на пенсию получил.
6: Да, на пенсии, да.

0: А что, мама на первое открыто было, да?
1: Что, Михаил, только что мы с Джун был? Остался он.

0: в сторону входим, куда проходим.
1: Здесь вообще, да, вот я сейчас.
0: Хорошо.

0: Тебе удобно? Ага. Лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть, ага. В другую сторону. Хорошо. Угу. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно утираться. Ага, вставай. Все, встаем.
1: Получается. По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
2: Хорошо? Мы и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
0: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки.
0: Все,
1: до свидания.